0: Сентябрь, сентябрь,
1: Злобе не попадали
0: загудок
1: зуб
0: из
1: на зуб
0: кувалки
1: шпалы.
0: и работ.
1: Петлей угарный ветер
0: Вот
1: замахивал.
0: на столе
1: А я глядел
0: пасхально,
1: нарядно, как он сам,
0: блюдоносно,
1: в галстуке.
0: рассыпан
1: И вдруг
0: щедрой рукою,
1: стой схватить. Она
0: сахарный
1: совсем
0: сапрук,
1: уехала.
0: мохнатенький
1: Над
0: мухрук,
1: лесом рвутся
0: кусочки
1: соловьи. Меня в колодезь к швабрам.
0: И
1: Барахтаться в холодной
0: слова
1: одиночке, где сырость с ночью спят в обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе. И
0: вот
1: скоро выйдешь
0: знакомый мой фру-фру, а есть хрюк-хрюк,
1: мокрица, где костоломный осьмизуб
0: а
1: настиж
0: вот
1: прищелкнет.
0: Юненький
1: здоров, мчался уездный гвоздь в селезенку, и все же живу. Уже третью потемневку, в слякоти в спуле, ничего привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что я не могу близко
0: стихотворство.
1: Имя не произношу, живым душом, стиснув виски. Стараюсь выполнить предъездные обещания. Да, так спокойно. А не мельника. За наставление медикамента и доктора. Женятся тишут сами сделанные
0: аборты.
1: Меня зажало в люк, я ковыряюсь без памяти. Стучу о камень.
0: А раньше, чем пройти по
1: перестанку,
0: забудьте. Жарили кунак, стремовший ордена, огромные, соленые кунаки, я говорю, как для правоверных немцев всегда есть Эгивен говорит, Люш, Макс, Майпальдюшка,

0: скорее поборет. Тянет плен. Молитесь, молитесь, умение. Чебрец. Трава дух сломала. Сын плена. Гасли куча. Разноплотно. Не победил. Живя на меня. Пошла хвала.
1: Спасибо.

0: Слушай, должен, во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционная безопасность должна быть. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу для выполнения своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже... Одновременно, по-видимому, если успеет, произойдет переход на отраслевые системы оплаты труда бюджетников. То есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению сетки, вероятно, выигрывают, скажем, более высокопоставленные бюджетники. То есть в вузах это профессора, например.
1: Давайте, чтобы я вам сказал, что... Я не знаю, что это за...

прошлым. Если точно перенестись на опыт, виднеются ящерицы, топтаны. Вискозная смесь, простого и зазевавшаяся, соли.

0: Пройдя берешь?
1: Ну, за меня тоже заплатишь, да?
0: Да, заплачу. Ну, так ты же гость.
1: Ты из Митрофейска, из Митрофейска лежат.
2: 210.
0: А? 210? Вот министру раздадите. Ему на развитие авиации.
3: За щедрость.
1: Спасибо. Спасибо.